объела его нянька, тем няньку единички. Он отсыкает молодого, крашего вечички. Родила и повела в колеску, подлала.

0: слепая воля.
1: Провидение артистка сделала больна, лишилась голоса и зрения, и бродит